Терпеть будем музеть. А на счастье взял, кто си услал. Си такала до хвила, лишь зачну чардажа грать.

0: Хто сте? Що хочете тепер вночі?
1: Зме квартир махри от 91-й компанії. Ганяме ночлях пред достойниками манчав, пан староста.
0: Йой, та де вам ту зоженем ночлях? А при цілу кампанію тут у ніч не маме, ту валал малий. Не виспіться, ту ані єден вояк, не же ціла кампанія.
1: Оранже са не ондєте, пан староста. Яко првий муж в дєдіне, глава, мозок люду, ви сте мали првий похопіть ситуацію.
0: Шак я хапем. Москалі забрали, тепер наші забираю.
1: No, niečo sa už len nájde. Aj skromný kvartír bude stačiť.
0: Nič sa nenájde. Ni nocľah, ni strava pre pani vojakov. Moskali tu boli už pred vami. Všetko zabrali. Sam je ma v 5 karov. Zabrali. Ni spasíba ne povili.
2: Budeš ticho, korova jedna.
3: A to čo bolo? Čo, pes?
1: A rovno z vašej maštale.
4: Prvý pes, čo bučí.
3: Možno jeho kravy štekajú. Iný kraj, iný mrav.
0: To bola susidová. Chvora už tretí deň bučí od bolesti. Dochne, korova i susid.
5: Ej, klamete, naš samú od huby práši.
0: Ja. Bída, pala Maňskovec, bída. Ale keď panu vojaci dovolat, odprevádžu ich do krosienky. I a krosienka to valal veliký, preveliký. To nie valal, to misto cíle. Gazdovia bohatý. Tam sa panovia vyspliať. Každý sa bude moči prikrytý ovčím kožuchom. Ale tu v Liskovci bída, голод, цвраб, вши и холера. Милосердный бог проклинат Лисковец. Але Кросенка, Кросенка так видне.
1: Дам ти я Кросенку. Война е война. Маш ту някий стром?
0: Дерево?
1: Кеца ти буде на дереве лепше висеть, так ай дерево постачи.
0: Дерево в Лисковце? Ту нич не росте. Тих пару дерев, что маме не стоит за нич. Щитко попадало, погнило. А что на конарах, то черви. А червики в Лисковце великие, як гады. Але в Кросенке, пану вояці, ябка як дыни. А дыни так и, же их трое хлопы не унесе.
1: Ну так тя трошку обесиме на дереве с червивым овоци. Ты нам стратегические планы менить не будешь. To by tak bolo, aby sa na jednom lakomom starostovi zvrtol výsledok vojny. Červíka k červíkom. Chopte sa ho!
0: Pomôž!